0: Советы три группы «Доктор Клоун» приглашают.
1: Больница мне бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
0: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,69. И подсолнечное масло 1 литр евро 89. Лидл 100%.

0: ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
1: Что делает Биг Банк?
0: Платит своим клиентам.
1: Биг Банк платит своим клиентам?
0: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
2: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
3: Латвияй ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
5: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
6: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
7: Лидлу в Латвии уже 5 лет. С четверга черника 400 грамм 3,99. Курица потрошенная 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 170 грамм 89 центов. Лидл. Стоит того.

0: чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мир мчится вперед с невероятной скоростью.
2: Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
3: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
2: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и бюро кредит.

0: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā.
2: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
3: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sulīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5 eiro 99 centi un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 centi.
5: Три группы доктор Клоун приглашают.
6: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
5: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
7: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,69. И подсолнечное масло 1 литр евро 89. Лидл стоит.

0: готовы.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl 100.

0: Не двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
1: Металлолом в Толмец, давай!
2: Lielas lietas, mazas cenas, liela akcija, veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Что делает Биг Банк?
3: Платит своим клиентам.
4: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Майя дишпиркуми, вейкалос курши. Dārza mēbelēm un noļumiem atlaides līdz 40%, griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
7: Kurši! Gatava patrivāsā! Vrūvājsā! Kačai! Žgī! Еще громче, еще мощнее, еще энергичнее. The Prodigy.

0: таким уже теплым, весьма себе весенним деньком, вы слушаете ТОП-радио. Это воскресное утреннее ток-шоу «Мое дело». С вами Алина Янковская. Каждое воскресное утро мы общаемся с очень разными собеседниками. Рассуждаем о том, что такое «Мое дело». Люди гостят действительно очень разные. Профессионалы, любители, начинающие суперпрофи. Самое главное – это то, что они очень любят свое дело. И вот этот внутренний огонь и эта искренняя любовь – это прям то, что чувствуется за версту и то, что вдохновляет очень сильно. Хотелось бы, чтобы вы вдохновлялись нашими гостями, чтобы вы тоже нашли в своей жизни что-то очень и очень интересное. Не ждите изменений, создавайте их. Добро пожаловать в мир интересных людей. Гостья программы сегодня — человек, ну, настолько яркий, настолько, между прочим, всемирно известный и настолько при этом открытый, душевный и приятный, прекрасный, что прям вот слов не подобрать. Впрочем, давайте подбирать и знакомиться.
1: Мое дело.
2: Досье.
0: Дация Пиццолли. Фокусница, иллюзионист, соавтор всемирно известного Underwater Bubble Show, сооснователь театра и музея иллюзий Мистера и, ну, предприниматель, в конце концов, тоже. Куда ж без этого?
1: Мое дело.
2: Начало.
0: Доброе утро. Дация, давай уже знакомиться. Нет, знакомиться, знакомы мы лет 200 уже, наверное. Ну, здороваться. Привет.
3: Доброе утро.
0: Дация, ты занимаешься профессией, в которой, казалось бы, взрослые люди уже и верить не особо-то должны. Ну, потому что, ну, что такое чудеса, что такое вот это все, да? Но почему-то верят. Вот приходят к тебе, смотрят твои уникальные шоу и верят. Вообще, ты такой человек-оркестр. Ты и фокусник, и актриса, и певица, и художник, и ведущий, и организатор, и кто только. Самое крутое, как мне кажется, я неоднократно была на твоих шоу, еще когда мы не были знакомы даже, ты создаешь ощущение вот этого чуда. Причем, если так посмотреть глобально, тут для тысяч людей, но по всему миру сколько прошло твоих шоу, то есть действительно тысячи тысяч. И знаешь, вот у меня здесь такой вопрос первый, скажем так. Со стороны жизнь артиста выглядит так очень красиво. Сцена, свет, аплодисменты, поездки по миру. 79 стран, да, ты объехала?
3: 77.
0: Ну, почти.
3: Ну, сейчас будет 79.
0: Ну, вот. На самом деле, расскажи, пожалуйста, что скрывается за вот этой красивой вроде бы картинкой?
3: Во-первых, я думаю, я поняла самое главное в жизни, чтобы был успех, это услышать свое сердце. Я думаю, что это самое-самое важное. Когда ты слышишь свое сердце, тогда все остальное идет по ходу дела. Тогда просто не надо быть ленивым, и просто нужно, если есть мечта, ты свое сердце слышишь, ты мечтаешь, хорошо, и потом начинай работать. Не ленись, и все происходит. И волшебство происходит. Это реально. И люди, которые приходят, почему они верят в это волшебство? Потому что, особенно те, которые знают, чем мы занимаемся ежедневно, как мы создаем свое волшебство, они видят, что да, посмотри, она мечтала, посмотри, работает и осуществилась. Значит, круто. Волшебство реально.
0: Шоу «Мыльных пузырей» — это то, что вы делаете по всему свету. Это шоу огромнейшее, просто такое грандиозное, с огромным количеством участников, декораций и так далее, и так далее. Но, скажем так, самое главное все-таки в нем, наверное, такое основополагающее и несущее — это «Мыльные пузыри». То есть вот прям пузыри-пузыри. У вас в номерах пузыри с дымом внутри, пузыри внутри пузырей, какие-то гигантские конструкции, даже люди внутри пузырей, в принципе. Это вы придумали все сами или все-таки существует что-то такое в мире, и ты что-то такое чем-то вдохновилась и решила, вот я хочу сделать такое, только круче?
3: Да, чтобы создать мыльные пузыри и все эти спецэффекты и прекрасные костюмы, это не меньше, не больше, как 15 тонн реквизита.
0: О, Бог!
3: 15 тонн реквизита, с которым, например, когда у нас тур по Америке, мы едем по 60 городам.
0: Ага.
3: И по земле мы проезжаемся 14 тысяч километров.
0: Ничего себе.
3: В одном туре. Это 3 месяца, да? Значит, мы с моим мужем Энрико Пиццолли, он и доктор по истории фокусов, мы с ним вместе работаем уже 30 лет, И когда мы уже были, значит, 15 лет вместе работали, попробовали всякие жанры фокусов, и быстрые трансформации одежды, и комические фокусы, и ментальную магию, всякие. И мы на пузыри, мы решили все наши таланты и все наши уже навыки положить в один шоу. Мы очень любили спецэффектами работать тоже. С лазерами, с машинами дым, с водяными кранами. И все это мы сложили в один шоу. Мы, конечно, смотрели на большую картину. Мы не смотрели, что может быть, на что может быть спрос в Латвии, а мы смотрели, на что может быть спрос в мире. Uh-huh. Вот то, что вот второй секрет. Первый секрет был слышать свое сердце. Второй секрет удачи, нашей удачи, это смотреть по большой картине.
0: Да.
3: Не думайте, вот в моем районе,
0: слушай, ну, знаешь,
3: в моем городе.
0: Это надо иметь какую-то определенную все-таки смелость для этого, потому что зачастую люди опасаются, боятся, а вдруг не получится, а вдруг...
3: Кто не рискует, не узнает. Ну, лучше рисковать и сожалеть сделанное, чем всю жизнь жить и думать, а если бы я попробовал бы?
0: Слушай, ну вы вообще люди рисковые, парочка та еще, скажем так. Мало того, что забабахать такое шоу, которое действительно признано во всем мире. Мы о нем чуть подробнее будем говорить буквально после вот рекламно-музыкальной паузы. Там будем разбираться уже досконально, сейчас пока только так, в общем и в целом. Так вот, мало того, что сделать такое гениальное, крутое шоу, так еще вот так раз придумать и сделать, создать, открыть театр-музей иллюзий. Звучит вроде бы как прекрасная какая-то мечта. А с другой стороны, вот мне кажется, что это достаточно в Латвии, потому что вот это как раз-таки уже на уровне Латвии, а не на уровне мира. Ну, такое весьма себе финансовое вложение такое сомнительное может показаться. Ну, кто там будет ходить в музей иллюзий? Или все-таки не так? Как вы на это решились вообще?
3: Во-первых, мы на это решились в течение 25 лет. Это кажется, что бабах, и когда пандемия началась, чук, тот вырос этот грибочек.
0: Да, очень вовремя, кстати, надо сказать,
3: Ну, вот вы же не маленький.
0: Открылись и бахнула пандемия.
3: Ну, ничего, самое главное, третий секрет. Никогда не остановись. Если ты река, ты всегда течешь. Я река. Поставил там пандемия, поставила мне большой камень на моей реке. Думай, как обойти этот камень и продолжать течение. Ну вот, да, мы 25 лет готовились к тому, что нам будет музей. Это, может быть, и та идея, что делать во время пенсии, когда мы уже не будем бегать по миру. Тогда мы там можем и курсы всякие производить, и школу фокусников, и разные концерты, и дать другим артистам возможность использовать это наше мистерио.
0: Ну это погоди, это на пенсии. Пенсии еще далеко, вы еще юные, прекрасные и молодые.
3: Мы в этом театре и музее реализуем свои разные идеи насчет, как мы понимаем фокусы в наши дни, спектакли и так далее. И, конечно, работая вместе с школьниками, многие школы приезжают к нам на экскурсии в музей, чтобы узнать, кто же был первым в фокусе в мире и как у нас с историей фокусов в Латвии.
0: Но вообще, на самом деле, у вас очень круто, на самом деле, потому что можно что-то потрогать. То есть это не то, что все за стеклом, то есть где-то что-то можно прям вот поучаствовать, и это очень здорово. И на самом деле это ведь круто, на мой взгляд. Почему? Потому что это действительно про развитие в своем любимом деле. Когда вот ты вот в какую-то стезю одну ушел, но ты не просто варишься в одном и том же, а ты подтягиваешь что-то новое и новое, это какие-то новые стороны, новые грани открываются.
3: Я думаю, что хорошо, если идея состоит из трех частей. История, современные и, значит, наши дни, и какая-то возможность развить что-то новое, смотря в будущее. Вот то и все мы делаем, мистеро. И музей, как история, на сцене мы смотрим, что же в наши дни актуально, и со школой будет поставим посеем семечку на развитие будущего иллюзионизма в Латвии.
0: Что ж, что скрывается за кулисами шоу? Как открыть театр? Как не прогореть? Как выстроить настоящую, между прочим, семейную династию? Поговорим после непродолжительности музыкально-коммерческой паузы. 2-5-0-37, номер телефона для ваших WhatsApp-сообщений. Есть вопросы? Пишите.
4: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
5: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiens.
6: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. no 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene, dažādas krāsas, 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija, dažādas krāsas, 99 centi gabalā. Kurķu stādi 1,39 € gabalā. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Готовься к лету вместе с Юск. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.
8: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
9: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
8: No 18. līdz 20. maijam ar mana topkārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 € un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.
9: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
10: Top, top, top!
6: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
11: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!

0: Мое дело. Мое дело. Секреты профи.
1: Ну что ж, и снова доброе утро, друзья дорогие. Это воскресное утреннее ток-шоу «Мое дело». С вами Алина Янковская. Сегодня гости в студии Даса Пиццоли, фокусница, иллюзионист, автор всемирно известного «Бабл-шоу», сооснователь театра и музея иллюзий «Мистера», ну и предприниматель, конечно же, как же без этого. Доброе утро, Дас, еще раз привет.
2: Доброе утро. Ты еще не сказал, что я муза моего собственного волшебника, моего мужа уже 30 лет, Энрико.
1: Помнишь, как в том фильме, а кто у нас муж? Волшебник.
2: Да.
1: Предупреждать надо.
2: Да, вот так и есть.
1: Со стороны кажется, что магия — это такая легкость, так все здорово на сцене происходит. С другой стороны, наверное, все-таки за каждым красивым номером стоят часы, дни, а иногда, может быть, и годы подготовки. Мыльные пузыри. Давай поговорим вот сейчас более подробно именно об этом направлении вашей деятельности, совместной, семейной. Почему мыльные пузыри? Казалось бы, это же настолько нестабильная субстанция. То есть у тебя в любой момент он может сделать пак, и все. Да. Почему? Как вы решились именно на пузыри?
2: Да, когда мы начали, больше чем 15 лет назад, мой муж увидел в Италии на улице... Нет, он же заранее уже на улице увидел одного клоуна, как он работал с мыльными пузырями. И все люди, просто у них в глазах видно было этот аркобалено, это... Варовейксная.
1: Радуга.
2: Радуга. Uh-huh. Радуга радости. Да?
1: Yeah.
2: Радуга радости. И вообще... Он почувствовал, что в мыльных пузырях закодирован код радости.
1: Это так и есть, действительно.
2: И все, где мы выступали по таким многим странам, повсюду, я не встречала ни одного человека, который бы мне сказал, что, но пузыри я вообще ненавижу. Вот такого не слышала. Все любят, все, как маленький и большой, разные национальности, все. Значит, если ты работаешь с мыльными пузырями, у тебя уже есть плюс. Все их любят. Главное их не испортить и помочь им.
1: Вот. Что касается не испортить. Следующий мой вопрос такой. Что сложнее вообще, придумать красивый трюк или научиться как раз-таки стабильно его как-то выполнять? Как вообще придумать что-то такое?
2: Я думаю, во-первых, нужно иметь знания насчет истории. Мой муж сейчас, он на следующем году в Италии издает книгу об истории мыльных пузырей.
1: Серьезно?
2: Да. У него есть вообще-то сайт, все бесплатно могут посмотреть в интернете.
1: Да.
2: www.historyofbubbles.com. И там это бесплатно. Он просто как энтузиаст, он выложит всю свою знатность, научное исследование насчет пузырей. У него есть семинар, он в Конгрессе проводил это. Значит, какой был вопрос, извини.
1: Что сложнее, придумать какой-то трюк или научиться его делать постоянно, стабильно, чтобы не лопалось и чтобы...

0: на сцене все-таки, ну, не облажаться?
1: Да, во-первых, нужно знать историю, что уже сделано перед тобой, какие эксперименты уже проведены, и потом, ну, да, надо много-много экспериментировать. Первые формулы мыльных пузырей, мой муж как такой scientist, это как...
0: Mm, уч-

0: месячный стаж. Все зависит от цены.
1: Слушай, а не было у тебя вот такого ощущения, или у тебя, у супруга, я взрослый человек, и вот сейчас я уже третий час или четвертый репетирую, как сделать идеальный пузырь. Вот это вот.
0: Да, у нас такие важные, ну, важные друзья, некоторые там в посольстве, директора там университетов. Они когда слышали в прошлом, ну, чем вы занимаетесь? Ну, мы мыльные пузыри выдаваем. Ну, хорошо, хорошо, а чем вы зарабатываете? Какая ваша работа? Ну, мы вообще-то мыльные пузыри даем. Люди над нами немножко подсмеивались. Но когда они видят, как это все развелось, и что мы выступаем в Саудовской Аравии для принцесс принца, мы показывали пузыри для него принцесс, когда мы только что мы приехали из Муската, опера, для султана мы показывали, да.
1: Круто.
0: Да. И тогда...
1: Но, между прочим, вы ведь признаны еще... Ну, то есть
0: да.
1: Все вот эти веселые юмористы, которые посмеивались, пришлось немножко прикрыть, да?
0: Да.
1: Источник вот этого юмора. Слушай, но вы ведь официально даже признаны. Вы получили награды.
0: Да, в 18-м году мы получили Merlin Award как самое лучшее шоу в мире для семейной аудитории. В Америке.
1: Merlin Award — это по факту Оскар в мире.
0: Да, да, так и есть, так и есть.
1: То есть это прям вот мировой.
0: И Дэвид Копперфилд получил. Мы вообще с Дэвидом Копперфилдом два раза встречались, он нас приглашал к себе, и он тоже все знает о нашей карьере, о нашем музее. У нас только что летом было, мы были организаторами Европейском конгрессе об истории фокусов, и там был прямой эфир с Дэвидом Копперфилдом. Он с нами связался, приветствовал всех наших участников, так что
1: круто.
0: Так что все по плану.
1: Круто, на самом деле. Ну, хорошо, мы все время о хорошем, но ведь бывают же всякие нюансы, скажем так. Вот какой-то катастрофический, ну или такой вот момент, который запомнился от того, что все пошло не так, и вот у тебя шоу, у тебя полный зал, и что-то идет не так. Вот что-то такое можешь рассказать такое?
0: Ну, как-то всегда, мы просто, ну, мы профессионалы, не боюсь этого слова. У нас всегда есть план Б, план С, план Д. Даже когда мы выступаем с программой, там, если у нас все идет компьютеризировано, уже, у нас уже план Б, все время есть компьютер, второй, двойник.
1: Да.
0: Ну, у нас бывало, что у нас на сцене самый главный актер вышел на первой сцене. И он, что-то у него закружилась голова, он упал со сцены, да?
1: Да нет,
0: и он,
1: себе.
0: Значит, сразу же за сценой у нас уже быстро-быстро, так, тут ты делаешь то, ты делаешь то, так, то обнимаем, то обнимаем, то вложим. Просто у нас есть тоже план Б насчет, какие номера мы можем поменять.
1: Да.
0: Ну,
1: слушай, но у вас же огромная команда на самом деле, вы же
0: да,
1: не вдвоем.
0: 15 человек. Ну, это как будто по стандартам Китая, это маленький номер. У нас бывало, что... У нас были уже тоже по 76 городам в Китае, и они говорят, никому не говорите, что вы только 15 человек. У нас начинается с 60.
1: Слушай, здесь тоже еще один такой вопрос, ну, коротенечко, скажем так. Вот у вас там по 50-60 тур, да, когда идет шоу ежедневно там, ну, или с каким-то перерывом, ну, плюс-минус практически, то есть как бы. Как не выгорать, когда ты каждый божий день делаешь одно и то же? То есть это ведь вот это выверенное шоу, которое показывается в каждом городе. Не надоело, а?
0: Я отдыхаю в рутине. Я отдыхаю. Я устала в Латвии каждый день что-то новое делать, придумывать. А там я езжу на отдых. Я знаю, где я буду, что я буду делать, как я надеваю мой костюм, как я делаю мейкап, с каким реквизитом я все делаю. А я отдыхаю в этом.
1: Слушай, а дома вот потом, после вот этих шоу мыльных пузырей, посуду, наверное, мыть совсем не хочется больше мыла возле рук видеть.
0: Ну, маленькая рехабилитация, конечно, всегда нужна после. Массаж, медитация, хорошее вино.
1: Что ж, друзья, дорогие, после непродолжительной музыкальной паузы мы поговорим с вами о том, как решиться все-таки на открытие музея. И это такой, тоже такой огромный большой пласт, который хотелось бы затронуть. Делайте погромче, далее... Саша и у нас, и не уходите далеко, будет интересно.

0: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
1: Суперцены в уикенд. Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии. Мое дело. Мое дело.
3: Путь. Ну что ж, и снова привет-привет. Доброе утро, друзья дорогие. Это воскресное утреннее ток-шоу «Мое дело». С вами Алина Янковская. И сегодня мы разговариваем с Дацией Пиццолли, фокусницей, иллюзионистом, с автором всемирно известного «Бабл-шоу», с основателем театра и музея иллюзий Мистера. Доброе утро, привет, Дацы, еще раз.
4: Доброе утро.
3: Мы уже успели поговорить о том, как найти свое дело, как влюбиться в фокусы и на этом построить, в принципе, мировую, в общем-то, известность и карьеру. Но ты говоришь где-то в твоих соцсетях, я вычитала, что основной принцип твоей жизни – это закон снежного кома. И он в твоей жизни, мне кажется, во всем. В какой момент ты решила, вы решили с супругом, а давай еще и театр откроем?
4: Ну, вот там и есть. Мы начали с маленькой пиццини, снега-пиццини.
3: Снежка, да,
4: с маленького. Мы начали с маленького снежка. Значит, была идея. Мой муж, это была идея моего мужа, что он хочет очень, он хочет создать театр и музей фокусов. Это его мечта, самая большая мечта его жизни. Ну вот, из каждого гонорара, когда мы выступали с фокусами, мы покупали один реквизит, оригинальный, аутентичный реквизит для музея.
3: Вот в тот момент никто не сказал, вообще сумасшедший, что ли?
4: Сказали.
3: Как еще музей иллюзий в Латвии?
4: Наши друзья, которые приходили 25 лет в наш дом и смотрели, что наш дом превращается в музей, они спрашивали, вот тут он, этот музей? Я говорю, нет. Музей еще будет. И когда уже в доме не было места, тогда мы взяли кредит, вот взяли бывший кинотеатр Лесма и создали там театр и музей. Так кажется, что ой, музей, но как же можно там какой-то бизнесовый план там делать? Просто нужно думать. Нужно думать. Еще один секрет. Думай. Всегда больше идей параллельно. Не только одну. Не только музей. Несколько идей параллельно.
3: Ваш музей-театр – это такой первый в Северной Европе театр иллюзий и музей в том числе. Не только в странах Балтии, но и вообще вот именно вся Северная Европа. То есть это что-то такое прям уникальное-уникальное. И фактически мне кажется, что вы создали такое место, где взрослым официально разрешено верить в чудеса. Зачем это тебе? Зачем это вам? Почему вот какие-то Дон Кихоты, что ли?
4: Ну, я, значит, вся мечта и насчет иллюзионизма – это мечта моего мужа. Моя мечта – создать радость людям. Угу. Это, может быть, если я хорошо бы полку танцевала.
3: Да.
4: Давай с полкой порадовать людей, да? Мне-то любое искусство хорошо. Ну, пусть будет фокусы, да?
3: Да.
4: И тогда моя задача с нашим музеем и театром создать в этом мире больше радости.
3: Ну,
4: радости.
3: Круто.
4: Больше такое чувство свободы, радости. Опять же, та же радость, энтузиазм. Дать людям энтузиазм, чтобы после того, как они нас посетили, они ушли как будто арспарным, как-то с
3: вот
4: крыльями,
3: на крыльях, да? Как улетели. На самом деле, действительно, ну вот, что касается, например, шоу, вот ты действительно уходишь оттуда такой же.
4: Да.
3: И после музея тоже. И знаешь, и опять-таки, это все круто с одной стороны. С другой стороны, мне все-таки не могу не задать тебе вопрос, как предпринимателю. Вот такой театр иллюзий, музей иллюзий. Это больше про искусство и про радость? Или все-таки, если посмотреть на закулисье, про выживание и про то, что нужно постоянно что-то выдумывать, выкручиваться для того, чтобы это все сохранить?
4: Да, это 50 на 50. Конечно, все время нужно в заднем, как сказать, айсбургом смотреть. Да, все время калькулировать какие траты, как нужно много работать, чтобы все покрыть. И, конечно, нужно же и плюсик тоже.
3: Вы это делаете сами?
4: Да, мы все делаем сами.
3: А насколько творческому человеку легко заниматься еще и бизнесом, и вот этими финансовыми вопросами? То есть это же вразрез идет. Обычно, да, если человек творческий, то он занимается творчеством.
4: Вот как-то нам удается вот это объединить.
3: Mm.
4: Мы, ну, у нас свободных нет, дней нету. Это немножко теневая часть всего этого. Мы все время работаем. И день, и ночь, и воскресенье, и суббота. Все время. У других праздники, а мы работаем. Но мы не жалуемся, мы любим свое дело, все окей.
3: Помимо всего этого, ваше вот это творческое пространство, оно еще используется и для того, чтобы постоянно развивать и продвигать искусство в принципе, иллюзии и магии. Вы организовываете международные фестивали, причем какие-то сумасшедшие. Ну вот ты уже упомянула в начале программы где-то о том, что даже на связи был Копперфильд, да? Вот именно во время вашего фестиваля, который вы... Он европейский же, да, был? Или мировой?
4: Европейский.
3: Который... Куда съехались несколько дней. Активнейшая программа с утра до вечера и для профессионалов, и для зрителей. То есть это прям такое вот что-то. Ну, фестивали-то зачем?
4: Это большой год, как это?
3: Честь.
4: Большая честь. Это был 20-й, это был юбилейный раз.
3: Европейского... Ваш 20-й?
4: Нет, это Европейского конгресса. Там люди, которые... Это топ. Вот ваше топ-радио,
3: да.
4: А там была топ-публика. Это все коллекционеры, историки, профессора. Это были все коллеги Дэвида Копперфилда. Он же тоже историк. Копперфилд тоже. И это были большие люди. И они нам доверили сделать этот так, конгресс. И они были так счастливы. Они повсюду писали, по всем журналам в Голландии, в Германии. Повсюду. Это была большая честь, что Латвия, Рига стала Гауспилса, это как это?
3: Столицей.
4: Столицей истории магии Европы.
3: Но для того, чтобы все-таки вас выбрали, наверное, нужно, ну, немножко какой-то путь пройти, да, все-таки, чтобы...
4: Ну, 20 лет нам это... Мы участники этого конгресса, уже начиная с первого конгресса.
3: Да.
4: И у нас уже давно была эта идея, но мы как-то... Не было вот случая. А вот тут у нас есть театр, тут у нас есть опыт, тут у нас была тоже поддержка Рижской думы.
3: Да.
4: Да. И все сложилось, все карты сложились, и Копперфилд с нами... Ну все, мы можем сделать.
3: Слушай,
4: и все,
3: ну, даже аж мурашки бегают, честное слово.
4: Да.
3: Потому что это на самом деле настолько... Понятно, что это со стороны может показаться про такой успешный успех. Ну вот, все так здорово, все так круто. С другой стороны, это такая невероятная, огромная все-таки пахота,
4: да,
3: над своим любимым делом, когда ты... Ну, видишь, здесь, мне кажется, тоже вот ты в данный момент пример того, что если человек действительно по-настоящему свое дело любит, он хочет... Учиться новому, развиваться, да, придумывать что-то, подтягивать единомышленников.
4: Да.
3: То есть главное – любовь.
4: Да, главное – любовь. И вот почувствовать дар. Вот как делает любезный человек? И он получил подарок, он этот подарок радуется этому подарку, он его приложит в своей жизни. Наши таланты – это подарок Бога. Нужно быть и сказать спасибо и их, как сказать, внушить.
3: Развивать.
4: Это честь к тому, кто дарит.
3: Ну что ж, о том, насколько важна поддержка, как построить настоящую семейную династию, поговорим после коммерческой музыкальной паузы. 250037, номер телефона для ваших WhatsApp-сообщений. Есть вопросы? Пишите.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy

0: forši. Dārza mebelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
1: Kurši! Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Bitte вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Bitte и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bitte.lv. Bitte.
2: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
3: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Yeah.

0: Твое дело. Твое дело.
1: Путь. Ну что ж, и снова доброе утро, друзья дорогие. Это воскресное утреннее ток-шоу «Мое дело». С вами Алина Янковская. Сегодня моя собеседница Даца Пиццоли, фокусница, иллюзионист, соавтор всемирно известного бабл-шоу, сооснователь театра и музея иллюзии Мистера. Привет, Даца, еще раз доброе утро всем, кто к нам недавно присоединился.
2: Бонджорно!
1: Мне кажется, очень интересно понять, откуда вообще берутся люди, которые дарят, умеют подарить миру, не побоюсь этого слова, ощущение чуда. Ты с детства хотела быть на сцене?
2: Да, я с детства я пела в ансамбле «Кнейпусум Кнаути». Я параллельно занималась всем разных кружках.
1: Да.
2: Я и спортом занималась, я баскетболистка, и этот академической греблей занималась тоже. И рисовала, и ходила в кружки русской литературы. Можешь представить? Мне очень нравилось это все.
1: А фокусы? Фокусы-то когда появились в твоей жизни?
2: Фокусы появились перед тем, как я встретилась с моим мужем-фокусником. Я купила квартиру и думала, как моих друзей сюрприз сделать.
1: Да.
2: Сюрприз. Я думала, а может быть шоу фокусов сорганизировать? Я нашла книжку Акопяна, сына. И по этой книжке я создала маленький шоу, комический. Я как модельер-дизайнер, это моя первая профессия, сделала себе костюмчик, под чародея такая была, и сделала этот шоу, и моим друзьям так понравилось, что они все начали меня вызывать по своим праздникам. Я говорю, я же под шутку, шутка шуткою, ну вот, вот результат.
1: Дошутилась. Но, тем не менее, ты прошла все-таки профессиональные курсы, в том числе цирк как инструмент социальной работы.
2: Да.
1: Было такое, я прям нашла это, что ты не просто не только самоучка, но мало того, что это профессиональный курс, так именно там ты и повстречалась с Энрико Пиццоли, твой супруг, тоже иллюзионист, и сразу стало понятно, что это вот оно. Или просто начали работали?
2: Нет, просто такой симпатичный парень. Все время на меня смотрел глазками так, так-так. Я понял, что-то он на меня, наверное, глаз положил. Но он же маленький, я же 1.80, он 1.68. Да, ну что? Ну как же я так? Но все равно он как-то добился свое внимание и доказал, что он большой мужчина, не маленький.
1: У вас получилась самая настоящая семейная династия иллюзионистов, это вообще по-прежнему еще семья или уже маленькая такая магическая корпорация?
2: Ну вот все вместе.
1: Когда муж и жена работают вместе, вместе гастролируют, вместе создают шоу, это романтика или периодически все-таки хочется как-нибудь так красивенько ненадолго исчезнуть?
2: Ну, у нас зоны отделены. Он стратег, он всю стратегию. Я не мешаюсь. Он придумает, а я организаторщик посередине. Он сделал стратегию. Я послушала его версию. Если я ее принимаю, все, я тогда вложу там свою энергию и свою любовь, и свою день и ночь, и субботу, и воскресенье. Да. И мы вместе создаем. Мы как работаем как механизм. У каждого зоборотыня есть своя задача. И наш сын тоже хорошо включился.
1: Вписался. Вот по поводу сына тоже хотелось бы спросить. Как ни крути, все-таки Данте тоже пошел в мир иллюзии, уже делает собственное шоу. Вырос, дорос. В какой момент вообще ты поняла, вы поняли с Энрико о том, что вот все, точно, еще один настоящий иллюзионист Пиццоли на сцене?
2: Вот как раз сегодня, последний день, третий шоу Данте Пиццоли, магия и музыка, которая состоится...
1: Индивидуальная. Без вас.
2: Без нас. В театре Мистеру. Он все создал сам. И сценарий, и все фокусы, и музыкальные всем. И киноматериал, который он сам снял. Сам смонтировал. Это все его идея, без каких наших предсказов. Это сегодня кульминация. А как началось? Началось с 3 лет. У нас дома, у нас в прошлом был клуб фокусников, Балтийский клуб фокусников, и к нам каждое воскресенье съезжались или ученики, или гости, или семинары производились. Это была наша жизнь, не только работа. Он всегда был вместе с нами, и уже в три года он изучил свой первый фокус и начал тренироваться над нами, над друзьями, над соседями. Да. Ему спасибо Господи, это понравилось, и мы очень рады, что наш сын тоже присоединился к нашей династии.
1: Когда сын начинает делать свое шоу, появляется родительская гордость такая, о, круто, или все-таки профессиональный критик, не так делаешь, надо по-другому и так далее. И вообще, вот в этой ситуации сын советуется с вами или говорит, так, я сам знаю, как удивлять зрителей?
2: Он говорит, он советуется, потому что он знает, что мы хотим, чтобы он советовался с нами. Не то, что ему надо. Ему самому все ясно. Он просто нас радует своими советами к нам, ну,
1: вопросами.
2: И, конечно, мы не мешаемся. Мы, может быть, немножко подсказываем, если что-то, ну, точно, но... Он, я вижу, что он очень умный мальчик, и я очень с ним горжусь.
1: Ну что, круто, когда искусство иллюзий не заканчивается на одном поколении, и будем надеяться, что будут какие-то совместные, в том числе грандиозные проекты, во всяком случае, именно этого я вам и желаю. После непродолжительной музыкальной паузы, друзья дорогие, будем подводить итоги радио «Бэйби». Далее в эфире Топ-радио. Делайте погромче, не уходите далеко.

0: Мое дело. Мое дело. Итоги.
1: Ну что ж, и снова всем привет, друзья дорогие. Это воскресное утреннее ток-шоу «Мое дело». С вами Алина Янковская. Сегодня моя собеседница Даца Пиццоли, фокусница, иллюзионист, автор всемирно известного бабл-шоу, сооснователь театра и музея иллюзий Мистера. Даца, мы подошли к заключительной части беседы, однако прежде чем подвести итоги, короткий блиц, не предупреждала, отвечай, пожалуйста, не задумываясь. Придумывать и изобретать новые номера или выступать с проверенными?
2: Обе.
1: Шоу «Пузырей»? Или театр-музей иллюзий?
2: Обе.
1: Ну да! Организация магических фестивалей или гастрольные туры?
2: Обе!
1: Ну, круто на самом деле. Ты счастливый в самом деле человек?
2: Очень, очень. Но я еще хочу свой концерт сделать. Я петь хочу. Я хочу спеть.
1: Слушай, не тяжело ли все время быть человеком-праздником?
2: Нет.
1: Не бывает таких моментов, что все, я больше не хочу никого удивлять и вообще сил нету, не хочу.
2: Ну, если только подведет здоровье, если только вот в таких случаях. А да. Как спирит, нет, я всегда готова. А,
1: ты больше человек дисциплины или человек вдохновления все-таки?
2: Я вдохновленный, но ответственный. Но это не дисциплина, это ответственность. Дисциплина у меня проблемы.
1: Если бы сегодня ты могла сказать что-то той...

0: юной девушке Даци или маленькой девочке Даци, которая только начинает свой путь, что бы ты ей сказала?
1: Дорогая, слушай свое сердце и не ленись. И будь смелой, пожалуйста, дорогая.
0: Это, наверное, вот такие советы универсальные для каждого, кто ищет свое дело.
1: Да.
0: А, не бояться трудностей, справляться с ними, как не сломаться на пути, даже ведь в любом, даже самом любимом деле всегда будет что-то, ну, не все, но какие-то сложности могут встречаться.
1: Повторяй мантру. Я река, я продолжаю мое течение, хоть что.
0: Круто, круто, на самом деле, это, мне кажется, была очень такая вдохновляющая, очень интересная беседа. Спасибо тебе огромное, что нашла время, с удовольствием будем встречаться с тобой еще и еще.
1: Спасибо.
0: Спасибо, Даци. Сегодня в студии гостила Даци Пиццоли, фокусница, иллюзионист, автор всемирно известного Bubble Show, сооснователь театра и музея иллюзий Мистера. Вот знаете, друзья дорогие, после таких бесед хочется сказать только одно. Ищите себя, ищите свое дело, не бойтесь идти вперед, потому что, ну, это круто, когда у тебя все получается, в конце концов, придется работать. Да, вряд ли это будет просто вот так с неба упало, но, тем не менее, все возможно, когда ты действительно любишь свое дело. Спасибо за внимание, друзья дорогие, сразу после полудня встречайте Тима Францести и Звездный Дайджест. Это было воскресное утреннее ток-шоу «Мое дело», с вами была Алина Янковская. Услышимся через неделю. Пусть она будет замечательной. Пока-пока-пока.

имеет за плечами опыт прожитых лет. Этот опыт сделал ее холодной, уверенной в своих убеждениях. Ей не нужен глянец, ей важно настоящее человеческое счастье и искренние эмоции без иллюзий. Юлия Пак и Гоша Куценко представили сингл «Твоя я». Это песня про погружение в человека, когда ты отдаешься ему полностью без остатка. Песня перевыпускается в новой аранжировке.

что дальше. Но ты хочешь быть с этим человеком, говорят исполнители. Певица Венера представила трек «Другая жизнь». Песня глубоко личная. Она основана на реальных событиях из жизни артистки, пережившей

0: Мы же с вами, друзья, прямо сейчас ненадолго прервемся. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Скоро продолжим.
1: Новинки недели. Новинки недели. New entry.

плюс оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: 25 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,69. И подсолнечное масло 1 литр евро 89. Lidl стоит того.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Кто бросал трубочки звездам? Это серьезно делаешь?
3: Собираешься использовать, чтобы это
2: я
3: было более...
2: Я хотела тоже спросить. Да, это важно как-то или мне нет? Нужно их перед концертом.
3: Надо поносить, наверное.
2: Я не знаю. То есть ни одни трусы не достойны того, чтобы их в него бросили.
3: Да.
2: Понимаете?
3: Поэтому придется купить
2: трусы.
3: Новые. Может, кастинг устроим?
2: Ну, я не знаю.
3: Ты полгода покупаешь красный купальник, я думаю, что этому не сбыться. Поэтому полетят в Лени Кравица трусы из твоего гардероба.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. Побудь с 7 до 10.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Новый сырный бургер со свининой от McDonald's. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
5: Я парты! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
6: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Metalolom Stalmet, davai, много денег выручай. Metalolom Stalmet, davai.
8: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом Stalmet, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на stalmet.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
7: Metalolom Stalmet, давай.
9: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
10: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Gritte White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
11: Да, начинается с правильной остановки.
12: Автостопом.
13: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
11: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
12: Автостопом.
13: Включи среду на полную мощность.
14: Grila sezona ir spilves sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
15: Spilva labi, iet kopā.
16: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Kurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
13: Top Radio.
12: All time favorites.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Вы слушаете ТОП Радио, это Звездный Дайджест. Вернемся к актуальным музыкальным новинкам. Певица Чака Хан выпустила сингл и клип «Чакзилла». С авторами трека выступила сама Чака, певица Сия и Грег Керстин. В ролике, снятом режиссером Ником Калаесом, певица приходит в кинотеатр с ведерком попкорна и смотрит фильм, в котором выступает в главной роли монстра Чакзиллы. Огромная женщина ходит по городу, но вопреки

Группа Rolling Stones официально анонсировала свой новый альбом Foreign Tones. Его релиз запланирован на 10 июля 2026 года на лейбле Capitol Records. В пластинку вошли 14 песен, записанных Миком Джаггером, Китом Ричардсом и Ронни Вудом менее чем за месяц в Metropolis Studios в Западном Лондоне. Продюсером выступил Эндрю Уотт, а в записи в качестве гостей приняли участие Пол Маккартни, Роберт Смит из Cure, Чад Смит из Red Hot Chili Peppers и Стивен Уинвуд. Кроме того, покойный барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс посмертно появится на альбоме благодаря записи, сделанной перед его смертью в 2021 году. В качестве превью Rolling Stones выпустили

0: Кинолента. Кинолента.
1: Вы слушаете «Звездный дайджест». Прямо сейчас, друзья, немного новостей из мира кинематографа. Режиссеры

0: скоро продолжим.
1: Кинолента. Кинолента.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20.
4: Это топ-20.
3: Место номер 8.
5: Восьмая.

0: выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунец и в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунец и в ЗАБЦ.
1: Lielakcija beigalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti, tabletes trauku mazgājamai mašīnai, Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības, 15,99 €. Maksimā.
2: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam. Abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет-биты вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Бита и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Бит.ЛВ. Бита.

Лос-Анджелес 1980-х и расскажет о преступлении, которое связывает совершенно разных людей. Телеведущего и его жену, кантри-певицу, двух мелких мошенников и бывшего афериста. Детали роли Эванса не уточняются. В свою очередь, эпическая франшиза.

0: И на этом, друзья, с новостями из мира киноиндустрии у меня пока что все. Мы же с вами продолжим уже в следующем часу. Это Звездный дайджест на Топ-радио. Никуда не уходите.
1: Кинолента. Кинолента.
2: Топ-радио. Уикенд.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: И вновь приветствую всех настроенных на топ-радио. Вы слушаете «Звездный дайджест». С вами по-прежнему я, Тим Франциски, и это время светских новостей. Дуэт «Потап и Настя» прекратил свое существование. Об этом Алексей Потапенко и Анастасия Каменских сообщили в соцсетях. Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился во что-то большее, говорится в заявлении. Но рано или поздно все обретает свой конец. Как-то ни крути, но мы не пара. Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех лет. Просим понимания и уважения.

2020 году Настя Каменских начала свою международную карьеру и выпустила несколько синглов и дуэтов под псевдонимом NK. Потап также занялся сольным творчеством. Тогда же супруги переехали в Европу. Анита Цой стала жертвой машины.

срок. Ну а Катерина Шпица стала мамой во второй раз. У них с мужем Русланом Пановым родился сын, о чем 40-летняя актриса сообщила в соцсетях. Она выложила ролик с гендер-пати, состоявшийся еще в декабре 2025 года с комментарием. Если вы смотрите это видео, значит, в одном из чудесных мест, где встречают новые жизни, сегодня подтвердилось то, что нам в такой волшебной форме объявил еще год назад иллюзионист Саша Шальнев. А мы никому не говорили. Напомним, Катерина воспитывает старшего сына.

0: Продолжим.
1: Светская хроника. Светская хроника. Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 12.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam Rīgas Miesnieks XL iepakojumiem atlaida līdz 40%. Pērkot 1-400 gramu iepakojumu ar hinkaliem Viči par 5,29 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti sausā barība kaķiem Perfect Fit dažādi veidi 750 grami 3,99 €. Rimi.
1: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмец, давай.
3: Новый сырный бургер со свининой от «Макдональдс». Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
4: Я Барби!
5: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt, man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
6: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: TV3 grupa Dr. Klon priglašējot.
8: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
7: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
9: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
10: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
9: Un kā tas jālieto?
10: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
12: Что делает Big Bank?
11: Платит своим клиентам.
12: Big Bank платит своим клиентам?
11: Да, Big Bank платит своим клиентам.
13: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

Мэлон берет паузу в гастролях, чтобы сдержать обещание и доделать новую музыку. 18-кратный номинант на Грэмми объявил об отсрочке оставшейся части тура Big Ass Stadium Tour Part 2 на 3 недели. Причина – плотный график не оставил времени на завершение обещанного нового материала. Ранее просочилась информация, что билеты на тур продаются неохотно и концерты проходили бы при заполнении залов лишь на 25-50%. «Эй, народ!» – начал Мэлон. «После выступления на фестивале Stage Coach я понял, что то, что мы запланировали, и то, что реально возможно, не сходится. Он прям

2026 год. В свою очередь, актриса Зои Кравиц и певец Гарри Стайлс устроят две свадьбы. Об этом сообщает издание Page Six. Инсайдер из окружения звезд рассказал, что Зои Кравиц хотела бы организовать два торжества в Нью-Йорке и Лондоне. По словам источника, для актрисы важно устроить церемонию.

основе собственного детства и опыта кораблестроения в Уолсенде играет в постановке мастера верфи Джеки Уайта. Мюзикл стал еще одним смелым поворотом в карьере артиста, который давно вышел за рамки дополнительного.

0: по-прежнему удерживает Леди Гага с аудиторией в 2 100 000 человек. Абсолютно же рекорд всех времен принадлежит Роду Стюарту. Его концерт 1994 года на Копакабане собрал около 3,5 миллионов зрителей. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на Топ-радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: «Светская хроника». «Светская хроника».

повсюду бензин. Но ты носишь те искры, синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости, невкусные сладости, детка, очнись.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ Радио, это Звездный Дайджест, и у нас еще один блок светских новостей. Американская певица Билли Айлиш раскрыла

девушка, которая, как отмечает издание, внешне похожа на Кэти Перри, появилась на публике в абсолютно прозрачном черном платье, без бюстгальтера, босоножках, на каблуках и чокере. Она была запечатлена с распущенными волосами и макияжем, с голубыми тенями, розовыми румянами и помадой. Фотографии актера и модели

0: С вами ровно на неделю. Отличного всем завершения выходных. С вами был Тим Франциски. До встречи на Топ-радио.
1: Звездный дайджест. Звездный дайджест. All-time favorites.
2: Топ-радио. Тыщ, тыщ, тыщ, концы кабы.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Armans Rimi karti tualetes papīra Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Uzvelkamās autiņbiksītes Pampers Megapack līdz 128 gabaliem iepakojumā 23,99 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Vullai 3 veidi 4,5 litri 7,99 €. Rimi.
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
2: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Bitte вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Bitte и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bitte.lv. Bitte.
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Кто бросал трубочки звездам? Ты серьезно делаешь?
5: Хорошо использовать, чтобы это
4: я
5: было более...
4: Я хотела тоже спросить. Да, это важно как-то или мне нет? Нужно их перед концертом.
5: Надо поносить, их поносить,
4: наверное. Я не знаю. То есть ни одни трусы не достойны того, чтобы их в него бросили.
5: Да.
4: Понимаете?
5: Поэтому я придется купить трусы. Новые. Может, кастинг устроим? Ты полгода покупаешь красный купальник, я думаю, что этому не сбыться. Поэтому полетят в Лени Кравица трусы из твоего гардероба.
6: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням. С 7 до 10.

0: Саветри группы «Доктор Клоун» приглашают.
1: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
0: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
3: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
4: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Что делает Биг Банк?
5: Платит своим клиентам.
6: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
7: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
8: Lielas lietas, mazas cenas. Liela akcija Veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
10: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
11: Spilva labi, iet kopā.
12: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Битте.лв. Битте.
13: Новый сырный бургер со свининой от «Макдональдс». Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.

0: Утро начинается не с кофе, а с них.
1: Кто бросал трусики звездам? Это серьезное дело.
2: Собираешься использовать, чтобы это было более...
1: Я хотела тоже спросить. Это важно или нет? Мне нужно их перед концертом.
2: Надо бы их поносить.
1: Я не знаю. Здесь ни одни трусы не достойны того, чтобы их в него бросили.
2: Да.
1: Понимаете?
2: Поэтому придется купить новые. Может, кастинг устроим?
1: Ну, я не знаю.
2: Ты полгода покупаешь красный купальник, я думаю, что этому не сбыться. Поэтому полетят в Лени Кравица трусы из твоего гардероба.
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
3: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad būst.com.
4: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
5: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
4: Un kā tas jālieto?
5: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
7: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
6: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
8: Прямо сейчас песни из топ 20. Это топ 20.
9: Место номер 10. 10.

0: vēlamies jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto – šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
2: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
1: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и Бюро кредитной информации.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi iet kopā.
5: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Bitte вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Bitte и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bitte.lv. Bitte.

0: Утро начинается не с кофе, а с них.
1: Кто бросал трусики звездам? Ты серьезно делаешь?
2: Собираешь использовать, чтобы это
1: я
2: было более...
1: Я хотела тоже спросить. Да, это важно как-то или мне нет? Нужно их перед концертом.
2: Надо их поносить, наверное.
1: Я не знаю. Здесь ни одни трусы не достойны того, чтобы их в него бросили.
2: Да.
1: Понимаете?
2: Поэтому придется купить новые. Может, кастинг устроим?
1: Ну, я не знаю.
2: Ты полгода покупаешь красный купальник, я думаю, что этому не сбыться. Поэтому полетят в Ленинградце трусы из твоего гардероба.
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
3: Я варты! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diezko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
4: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: TV3 grupa Dr. Klūn priglašājot.
6: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
5: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

0: ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
1: Что делает Биг Банк?
0: Платит своим клиентам.
1: Биг Банк платит своим клиентам?
0: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
2: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи по улице в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. По улице в ЗАБЦ.
4: Atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspējuši apēst tikai kaut ko neveselīgu.
5: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais HepaSan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
4: Un kā tas jālieto?
5: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. HepaSan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.